0: Omni, Dark Home.
1: Так будет лучше. Теперь сама это.
0: Шаг.
2: Yeah, yeah, yeah. Six hot loads.

0: Михая Семен.
1: Who's next door?
2: Сидят и...
1: Fisting fucking slaves.
2: Когда заходит разговор про...
1: Billy Harrington.
2: Перед...
1: Billy Harrington.
2: Те равны. Когда негодный...
3: Leatherhead.
2: Тачил во злобе...
3: Some dick.
2: Ты отличался...
1: Penetration.
4: Billy Harrington.
2: Не сочти за...
3: Swallow. Dick.
1: My ass.
2: Дрожит.
4: Spanking.
2: Такой. Вот так он...
1: Fisting.
4: Ass. Billy Harrington.
2: И никуда не убежит. Никакой. А как он...
1: Swallow.
3: Calm.
4: Billy Harrington.
2: И...
1: Fucking. Dungeon.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal. Человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass.
0: Горит от
2: spanking.
0: Такой, вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington.
0: И никуда не улетит никакой, а как он
1: swallow
0: come
2: Billy Harrington.
0: И
1: fucking dungeon
0: покой.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу. Наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгает плохо спится. И чуть качается.
0: My cup.
1: В кармане.
0: Fisting.
1: Для Тани. Нахну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На
0: кухне
1: гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Bad cock.
1: Бадык. Кричал мне.
0: Sure.

0: is 300 bucks. Hey, no, Chris, be my car. A раньше жил я на Old Dungeon.
1: Учил по соту. Celebrate and suck some dick.
0: My number is 300 bucks.
2: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: колеса.

0: is 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
2: бичу
1: опять. И часто снится за колючкой.

0: Ano.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: гей вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: fucking slurs.
3: Semen
0: boy next door.

0: Налетайте и на кусочки нарезайте. Про мою бомбус. Coming через плечо. Было штук. Белый штук. Это не жалею ни о чем в целом, но штук. Штук. Корн. Coming через плечо. Было штук. Белый штук. Это не жалею ни о чем в целом, но штук. Штук. Корн. Мне бы мне бы Санкин, когда отшумят мувик в финале, не моя сцена. Мне бы drink the semen, знать цену, а не
1: fetish.
0: Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе
1: suck.
0: У самого
1: шани fantasy.
0: Адвоката скользкого, будто
1: dark home.
0: Yeah. Мне бы опыт,
1: yeah. Porn.
0: А не что-то мелькнет и слепо
1: yeah.
0: Из

0: себе до прайма. Спроси,
1: там же ты не клинин крэп о бандлс.
0: Вот фото из театрального кружка, где мне выпала роль. Смешу, когда серьезен, пишу, если беззаботен. Специфически говорил мне, ведь если делать
2: movie,
0: то абсолютно серьезно. А я хочу пока бьют по ебальнику. Скандальный шут, но это

0: show. You ain't all.
1: Хочу санки. Чем? Но не ради санки. Чтобы не только куплеты остались здесь, когда...
0: You see me naked.
1: Ведь я не хочу опять попасть в бой.
0: Sing for me.
1: Одинокий. Совать будто...
0: Извини.
1: Я не хочу...

0: Бокады.
1: Мы гормоны пьем, но не эндокринолог.
0: Я эндокринолог.
1: Че, ритуально покаяться?
0: Но фистинг is $300.
1: Так что не теряйте нить. Я делаю
2: гачи-читинг.
1: Их не очернить. Попадал в
0: бомж по 300.
1: Я за все благодарен, но бываю
0: so hungry.
1: Мы старели тасами. Всех учат
0: массаж.
1: Они все
0: хомасы.
1: Нас не учили.
0: Dead,
1: если в пути ты
0: penis.
1: Я молчаливый, потому что если отвечаешь
2: Boston,
1: то вы сразу
0: fighting with Billy.
1: Игнорю хуй брависсимо. Давно, но все равно умру.
0: Без фистинга.
1: Там на брата плечо так, но все ради
3: the semen.
1: Это был брат
0: по концерту.
1: А дело и внутри, и вовне. Братику у братня,
0: стоп,
1: это говорит он во мне.
0: Что?
1: Я был демонов и духов. Если бы чаще за годом год стал, right. Пока летели дни.
0: Ой,
1: что не поменял
0: Антискин.
1: Таков и дух, сомнения, ошибок не вини. И вот ты понимаешь всю
0: Boston.
1: Байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
3: пыль,
1: камень. Это середина
0: пыльный.

0: кресло.
1: Любит, да.
0: Прошу, Sparkle. Завалил. Harrington. Ошибаюсь.
1: Dungeon House. Bumped Artist.
2: Fisting. Agus.
0: Так насажи меня.
2: Band-Saba.
0: Куда угодно, но не.
1: And Bombs.
0: Это рука золотая,
1: плюс
0: старый
1: Dungeon.
0: Fisting. Все буквально, загадывай аккуратно. Все понятно задним.
1: We can.
0: Мы пост.
2: Fuck you.
0: Бог даст, поймем завтра. И мы опять.
2: Coming.
0: Через плечо.
1: Angel.
2: Hot. Black.
0: Что?
2: Billy.
0: Что?
1: Band.
0: Это не жалею ни о чем целом, но. Что?
1: Watch me.
0: Что?
2: Hey. Horn.
0: Через плечо.
1: Anal.
0: Был штук.
2: Белый.
0: Штук.
1: Band.
0: Это не жалею ни о чем целом, но.
2: Штук.
1: Watch me.
0: Штук.
2: Hey.
1: Porn.

0: Leatherhead.
1: Leatherhead. Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
2: Fisting ass.
3: У меня
2: boy next door.
3: Я всегда

0: Ти фистинг ас 300 баксов.
1: Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
0: Boy next door. Фистинг ас ас ас ас ас ас.
1: У меня
0: boy next door. Door.

0: disgusting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
2: Do anal.
1: Я веду по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Disgusting ass.
1: О, вижу,
2: ass.
1: Ты моя,
2: right.
1: Я твоя.
2: Next door.
1: Ныряй.
2: My ass.
1: Твоя.
2: Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.
2: Back up.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: sorry.
1: А я корчу.
2: Bad cock.
1: Брошицу ахигаю, я испорчу твой.
3: Ass, the semen.
1: Помада, типа, после меня.
0: Fucking coming.
1: Твои предки.
0: Stick finger in ass.
1: Yeah.

0: что ты прийти,
1: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
2: swallow, ни stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется
2: dick.
0: Дарил столько добра, валил столько бабла.

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: Ищи меня в...
1: Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...

0: Thank you.
1: Расцветный бой next door. Attack.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
1: Хороший.
2: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy.
1: Как приятно.
0: Fucking slay.
2: Fisting your ass. Gay boy.
1: Шоколадное.
2: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
1: Хороший.
2: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.

0: языке.
1: Я любит
0: спокойно не прятался ни в колесами печально в небо.
1: Coming.
0: Когда
2: семен
0: растаял и проныл.
1: Swallow.
3: Boss, this chip.

0: Wall of
1: bondage.
2: Валить калорий прямо на
3: bad cock.
2: Становится не будет.
4: Banking ass.
2: Ты свой последний.
3: Fisting.
2: Уже без рук.
5: Oh shit.
2: Быть может откопают через
3: 300
2: лет.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Oh, я
1: got you.
0: Мишка. Я Мишка.
1: Coming.

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду. Мне похуй, не буду.
1: Сейчас
0: пару дней пожимаюсь и будут
1: охуевать.

0: Billy Harrington.
1: Yes, we can. Suck dick.
0: Spanking.
2: Fisting.
3: Gay party.
4: Fat cock.
3: Penetration.
1: My dick so deep.
5: Что ничего плохого в этот мир просто не может произойти.
3: Bonded sex party.
5: Я и моя банда.
3: Fisting.
5: Любила.
4: Семена.
5: Отдавала.
3: Bonded sex party.
5: Я и моя банда.

0: Fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
3: Different penetration sounds.

0: Будет кругом светить, может быть вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: Любил ли я себя, я разлагавшийся. Я покалечивший.
1: My fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Секс. Затравленный как. Я был в себе жесток, мы опоздали на вот.
1: Как?
0: Но нахер.
1: Rip the skin.

0: Дей Макхаб.
1: Систем.
2: Сторон бирюзовый.
1: Как?
2: Как уже что-то не...
1: Stick finger.
2: Что-то не...
1: Do anal.
2: Он. Младший.
0: Дей Макхаб.
2: С улыбкой стран запросто мог стать.
1: Gay boy.
2: Экраны только две.
1: Oui, oui.
2: Упали на его.
1: Так.

0: Младший.
1: Game of cards.
0: Тяжелый случай. Важность.
1: Some dick.
0: Себя не мучи.
2: Ой.
0: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
1: Bad. Boy next door.
0: И слава богу. 30 лет спустя. Ты понемногу станешь понимать, что
1: gay website
0: важнее погон.

0: Control Master.
1: Что стучит? Идет. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
2: Bloody suck dick.
0: Fitting a fucking D.
2: Website.
0: Fuck you.
2: Bloody suck dick.

0: past sex.
1: Я вернулся в
2: Dungeon Point
1: на краю
2: Dungeon.
1: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых балтийских
3: Suction.
1: Рыжая знакомая.
4: Touch me there.
1: Грузия, Онтарио, Балтийский,
5: чуй семен,
1: и ты, Балтийский, ты мой, я ворвусь отчаянно, пенную, несмотря на крики, я обниму, вспомню первую любовь, счастье до небес, первый вечер нашей встречи там, где вы, Балтийский бар, рыжая
4: ночь. Don't touch me there.
1: Гроздья янтаря, Балтийский бар,
5: чуй семен.
1: И ты, Балтийский бар, ты мой. Вспомню, как меня
4: Bingo.
1: А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский бар, рыжая
4: ночь. Don't touch me.
1: Грозе янтаря, Балтийский бар,
5: чуй семен.
1: И ты, Балтийский бар, ты мой. Балтийский бар, рыжая ночь. Упала в грозе. Балтийский бар,
5: чуй семен.
1: И ты, Балтийский бар, ты мой. Балтийский
4: бар.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючен.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж?
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта.
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на Холия Драйв.

0: Со внутри меня не тянет.
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наше.
2: Yes.
0: Да ты только согласись, если бы я раньше.
2: Lube it up.
0: Для нас двоих
2: все. Yes.

0: Thank you. God bless.
1: Песня про
2: anal.
1: Stars.
3: Синон, дик.
0: Do it.
4: Мне не надо. У меня есть просто гей. А я...

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуй. Рознь как бы и такая shit. Полная хуй, shit. Честно.
1: Да, это планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: быть таким, как ты.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел, а...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала, и меня никогда...

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
0: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
2: и я. Fuck you.
0: Через мили и. My ass. Вот тебе моя. Come. Ты зовешь меня. Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah.
0: Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal.
1: It's a fucking game.
0: Don't touch me there. Boy next door. Finger. Friend, you ass, dick, ass,
1: million веков, тебя одну.
0: Fight.
2: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
0: Anal.
2: Ты зовешь меня, чтобы я.
0: Fuck you. Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master, my anal. Don't touch me there. Boy next door.

0: some dick.
1: Так и смучено веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его
0: ангел.
1: Не раз не тронут от
0: дик
1: грязными.
0: Boy.

0: Horny.
1: Навчом их смысл, если
0: bondage horny. Freud.
1: Я бросил, Smoke. Купил бензин и поджигаю этот дикий хит.
0: Penetration.

0: Пальцы любимого тихим движением,
1: spanking ass.
0: Нежных объятий тает и плавится слово
1: секс.
0: Белой скульптурой

0: do anal.
1: Gay.
2: Semen.
0: Swallow my cum.
3: Чтоб никогда не потерять.
0: Penetration.
3: Все лучшее сразу.
0: Fisting anal fat cock.
4: Suction.
3: Чтобы шаловливый разум нет.
0: Stick finger.
3: Другую заразу.
0: Penetration.
3: Все лучшее сразу.
0: Fisting anal fat cock.
4: Suction.
3: Чтобы шаловливый.
0: Old master.
3: Нет.
0: Do anal.
1: Gay website?
0: Why come?

0: taught us not to be ashamed of our dicks.
1: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
2: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
1: so horny.
2: Неспроста вспоминаешь об
1: anal.
2: Очень здорово все-таки.

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие суки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай сведи березку с ты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slave.

0: Каждый раз, когда твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
1: fucking coming.
0: Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: this thing boy next door.
0: Я бы выживала ползли. Я бы стала самой бедной из. Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда я думаю о
1: fucking slave.
0: Я бы выживала ползли.
1: Get your ass back here. Fucking coming.
0: Лещет нам на двоих одна.
2: The semen.
0: За окном темно в окне.
1: Boy next door.
0: Лампочка ass. Над парком. Я опять
1: stick.
0: На пальце.
1: Ass.
0: Пахнул как
1: мы. Dungeon master.
0: Ты хочешь меня?
1: Fuck.
0: Я хочу.
1: $300.
0: Уезжай.
1: Come.
0: Нет.
1: Swallow. Boy next
0: door. Ты любишь там уходить? Ты спасибо перемороси.
1: Do you like what you see?
0: Может есть еще твой.
1: Next door.
0: Может нет, все равно.
1: Fuck you.
0: Там промозглый седой.
1: Dungeon master.
0: Он теперь как и ты.
1: Do anal.
0: И тебя.
1: Fuck you, fuck you, fuck you! Boy next door.
0: Даже
1: fisting.
0: Под рояль.
1: What the hell are you two doing?
0: Если ты не любил.
1: Do anal.
0: Превратилась бы в звонки.
1: Stick.
0: Если бы.
1: Dungeon master.
0: Стала я. Если б мне платили.
1: $300.
0: Каждый раз, когда я.
1: Fisting. Boy next door.
0: Я бы бомжевала возлет.
1: Ask.
0: Я бы стала самой бедной из. Если б мне платили.
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: Dungeons. Я встречал гейм. Dungeons. Много backcast. Перевидал.
1: Семен
0: Эйнол.
2: Мою жгло.
0: Мастер Плейт Хэтслав.
2: Трепал, но я кричит мысла так и не узнал.
1: Семен
0: Эйнол.
2: Мою жгло.
0: Мастер Плейт Хэтслав.
2: Трепал, но я кричит мысла так и не узнал. И мать не резал. Мои внутренности там же играл. Много в
0: Dungeon,
2: много в
0: Dungeon,
2: но я все равно не узнал. А много в
0: Dungeon,
2: много в
0: Dungeon,
2: но я

Dungeon Master. Это не секс. Bondage. Больше. Master. Крышки, блядь, я раздел. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски, как... My cock. Боже, храни. Семена. Меня. Horny. Ты что, рядом, мы чудные. Язык не вкушал, и ты куришь. Mistake. Для них ты... Anal. Заплаканный, жалкий. Slave. Ты молец. For Dungeon. Вас огрешил. Bad master. Нужно к Симену. Фистинг. Фак!

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
2: fisting
3: and anal.
0: Девушек
4: bad cock.
0: С утра горят
3: and balls.
0: Пришли стоят
3: so horny.
4: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
2: 300 баллов. Full master.
0: Важности пол.

0: dungeon.
1: So horny.
2: The semen.
0: $300.
3: Сегодня
0: for master.
3: Почему-то они статистики назло опять придут.
1: So horny.
3: Придут.
1: So horny.

0: fat cocks.
1: Очень жаль, что на 10. По статистике 9.
0: Fat cocks. Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy.

Poza rozkuny szmygnął w padobie w nam. Od duszy мы бы разобрались без и мордобоя. И без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как...
2: Drone.
0: На крылечке.
2: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: стремном,
0: как две египетские бинго. На
2: байк
0: глядим, и
2: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских.
2: Гей-вебсайт.
0: Когда мы поправимся от...

0: это харя. Как
1: на гей-вебсайте
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Full Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Oh, я got you. Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: тогда на
1: гей-вебсайт.
0: Вдруг запляшут облака и
1: Фулмастер
0: запиликает на
1: Диггс
0: Звёный город
1: Лейтекс Клаб
0: Начинается
1: Май Кал
0: Сокшен
1: Начинается
0: Спангинг Звёный город

0: bad cop.
1: E da Jamaica.
2: Full master.
1: Da Puskai.
0: The semen.
1: Puta.
3: Spanking.
4: Billy Harry.
2: Amazing.
1: E тогда на
0: gay website.
1: Вдруг запляшут облака. И
2: full master.
1: Запиликают нас.
0: Dicks.
2: Latex glove.
1: Начинается.
2: My cum.
4: Suction.
1: Начинается.
4: The spanking.
1: Спанкинг.
2: Latex glove.

0: Эй, но.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. Систы.
1: Небе до утра. Помню из них легко и просто.
0: Do anal. Master. Систы.
2: Fucking slurs.
0: Boy next door.

Sam. Finger in my arms. I'm coming. Yeah, what? Твоя девка хочет меня купить. Я словно

0: шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: are for what.
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking.

0: turns me on.
1: Весь день мне шлёшь
0: deep dark fantasies.
1: И первым просишь
0: get down on your knees.
1: Всегда не забываешь
0: dick. Loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих
0: fucking slaves.

0: legs
1: and ass.
0: Fingers.
1: Dick.
2: E am idol.
1: In the street.
0: Sackle master.
1: Dick.
0: Gay boss.
2: Ukradu.
3: Semen.
2: Grechny.
0: Cox.
2: Casanova.
1: Come.
2: В этот поздний час настоящий
0: gay sex
2: среди
1: horny ass.
2: Это я
1: suck some dick
2: за...
0: $300
2: Casanova.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Снова за body
0: bad cock master
1: in mouth
0: boy next door.
2: Ow. Я одинокий
0: Rody Loop
2: Casanova.
0: Coming in dungeon
2: keep...
0: suction
1: bad cock
2: real man.
0: Не
2: устану я снова и снова. Так и останусь
0: full master
1: suck dick.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
3: This thing.
1: Своих много.
3: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
3: От bad cock.
1: Отлетали.
3: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
3: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
3: Fucking coming.

0: Deep Dark Fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.
2: Demon.
0: Coming. Swallow my cum.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: That's amazing.
3: Thank you, sir.
2: Demon.
4: Словно магнит. У меня с тебя
0: попит. Coming.
4: Выйди в окно или слышишь.
0: Swallow my cum.
4: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: Boy.

0: фэнтези.
1: Нет, там, там, летом идет
0: секс.
1: Там
0: anal.
1: Нельзя раскрыть. Там хочется
0: быть.
1: Там
0: coming.
2: Бэкак.
1: Там.

0: Мы будем действовать совместно, майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим this thing.

0: сюда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
0: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только
2: Stick finger. Stick finger.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: И будет
2: this thing
1: ass.
0: Ну,

0: some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slay.
1: Он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: On next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
0: Fisting. Ass.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же наши...
0: Fingers.
1: Давай поднимем...
0: Fingers. Fingers.

0: Subject.
1: This thing, swallow cum. $300.
2: Bless you.
1: Dungeon master.
2: Fan.
1: My cock. Dick. This thing.
3: Ass. Semen.
1: Latex glove.
3: Ass.
2: Совсем не жаль. Мне ночью рады.
1: Заходи.
3: Ass.
2: Прикольная такая.
1: Yeah. Bad cock.
2: Не развеси.
1: Dungeon master. Bad.
2: Почка.
0: Suction.
2: Хочу.
0: Suck dick.
1: This thing. Deep. Swallow cum. $300.
2: Плачу я.
1: Dungeon master.
2: Bad. Почка.
1: My cock.
2: Не удержать.

0: сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Point of New Orleans.

0: Говорит радио корпорации
1: Эй, парень.
0: Лондон. Радио информационная программа.

0: всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Меря шаги в ожидании, идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай
1: fantasy.
0: Назло ветрам
2: Billy.
0: Глядел, словно в глаза, и на вопросы
1: Do anal?
0: Я ждал,

Ну давай, нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хруст на студии, обо мне

елка, но я не встану включить ее в розетку, мне поровну. На поздравления твоих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Это, сука, так по-другому. Нас подогрели, было

0: Dungeon Master.
1: Sagt das то, что видели.
0: Coming.
1: И жаль то, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot load.
1: Не Семен. Припаста. Да ты не летится.
0: Dark Hole.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
0: гей.
1: Дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Back up.
1: Не переняйте, даже не пережиги. Так хочется мне что-нибудь родное. Загинешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто язвана, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
2: Hot load.
1: Полетели с облака, как звездопад от
0: Лифа. Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
0: you ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забеги.
0: Fisting.
1: Как быть?
0: Dungeon Master.
1: Sack

0: stick me. Fuck. Не bloop не do anal. Крашена. Не suck не stick me. Fuck. Не bloop не do anal. Крашена. Не suck не stick me. Fuck. Не bloop не do anal. Крашена. Не suck не stick. Fuck you!
1: Любит Dungeon Master.
2: И даже кажется, что смотрю плевать, да оно далеко не...
0: Coming! Two fat cops.
2: Силиконовые мячики делать...
0: Gay sex in bondage anal party.
2: Надо делать
0: gay sex.
2: И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучу...
3: Bombay!
2: Никто бы не смог, не то что...
0: Fuck! Suck dick.
2: И не то что suck, даже...
0: Stick.
2: И каюсь, что даже не жаль.
4: Вкус на семена.
2: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Данжен.
4: Семен.
2: Внутри закрытый гнойник. Забей, еда.
1: Фистинг.
2: Бежать, как бы.
1: Данжен Астер.
2: Сяк. Да то, что видели.
1: Каминг.
2: Жаль, то, что.
1: Данжен.
2: Не Франция.

0: Бомбе.
1: Билеты, прикиды.
0: 300.
1: Фляжка с... Конклэй. Призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг.
0: Как?
1: Не надо пиздеть, что ты...
0: Фонкоминг.
1: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак?
0: Эфдор.
1: Пломит слишком высокую...
2: Симена.
1: Ты чё, охуёшь, что в натуре осёл? Давай не гони нам,

0: 300.
1: Ну ладно, проходим, хватит. Наш самолет оторвался от трассы, нельзя ни...
2: Next door, do A know?
1: Но все же того, проходя к унитазу, тайком стюардессу
2: защипнуть.
1: Все приземлились теперь.
2: I'm an artist.
1: Все покажут на лейке разбитый багаж. Мы вас ждем, не дождемся, пошли башлак и ажиотаж.
3: Здрасте! Здрасте! Мы к вам приехали с юго-запада.

0: находит кого-то. Тушили такой, можно вешать топор. Ты серо топлешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый ум. Но время идет, пора и на ту. Пора уж вовсю начинать. Привет всем, респект, мои драгоценные. С вами сегодня Монгол Шуудан. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично и энергично.
1: This thing. Stick fingers.
2: So fucking horny.

0: секс.
1: У меня без любого.
2: Yeah.
1: Ведь если
0: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
0: Декакс.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового, скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром. Suck some
2: dick. Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая. Sorry for what? Наш разговор похож на секс. Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Ну, папа
1: Симен.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, эй, ну, папа Симен.

0: Smash, didn't you?
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалеет, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: Suck some dick. Suck some dick.
1: Gay boy.
2: Кричу, но ты не слышишь.
3: Finger stick.

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: пока.
2: Ребят, что он нам несет? Да, неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью. Ужас грядущих завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавший.
0: Full dungeon.
2: Come. Делят полосы бытия.
0: Anal.
2: Back

0: Just lube it. Long latex glove.
1: Bondage. Не хочу и думать не хочу, что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый. Каждый.
0: My ass. Finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу.

0: кинулась ко мне, а после перданул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но семен я не fucking call, сказал, что это от
1: Wee-wee. Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: fucking
2: nice. А ты
1: from master in my ass.
2: Как не

0: Любит фингер,
1: чтобы дик,
0: поймать, как Марка,
2: dark holes,
1: слэй,
0: не
2: endured the lash, the spank.

0: It's a long process.
1: Что романтичного
0: в сестре?
1: Можете мне не объяснять, и ваше мне было скучно.
0: Gay party?
1: Мне как ни крути, вас не понять, вы.
0: It's a long process.

0: Секс.
1: В раба мужчину превращает.
0: Latex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the

0: Sa, it was Sako.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине.
1: Эй, no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим.
1: Эй, no. It's a fucking dick.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слышится
1: двора.
0: Лишь
3: семен
4: клеют, клеют.
5: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Махло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слэй.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой. А пока
1: next door to anal.
3: Не ищи для твоего сил.
1: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: Bob-slay.
1: Dungeon Master.
3: That
1: fucking coming with your tongue
4: up. Bob-slay.
1: Bob-slay.
5: Spank.

0: fucking slay.
1: Boy. Так, когда ты где-то нет никому за тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
2: boy next door.
1: Там, не знаю, какие-то речку может где, ну, с кем разделить, поделиться,
2: как
1: с кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот принесешь.

0: assisting you, like dungeon master.
1: Me come. The semen in the bowl. I'm sorry, я медведь Балу. Ты даже мне не друг, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой хак, чтобы забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
1: Девчонки понимают, только раз в году.
0: Все do anal. This thing.
1: Если у тебя нет семен, это видно по еблу.
0: Boy.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной
0: fucking
1: напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: dungeon master.
1: Никакой там не
2: full master.
1: Я показываю
0: anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя будто
0: master.
1: Сел на
0: пик.
1: Как
0: horny. Wild master.
1: Как одна из
0: кей.
1: Слышу звук из
0: dungeon house.
1: Только будто сжало мою
0: anal.
1: Хуже сжатого джипега. Ice you chipego, ice you chipego.
0: На gay party.
1: К сожалению, так бы я на нее
0: coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
3: Pussy. Gay.

0: man?
1: Ты вообще кто?
0: Fisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквуд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено.
1: Как?
0: Шикартин.

0: $300.
1: Сдерживаю только никак мой.
0: Данжен
1: устает чинить
0: данжен.
1: Власть в раз причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: данжен
1: не спасет, и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door, sex.

0: Ecstasy.
1: Террор, церковь,
0: Dungeon.
1: Казино, картели,
0: okay.
1: Дом на
0: Блэкхол.
1: Темно, где всей этой системе
0: Лубедов.
1: Не жились денег за
0: Ecstasy.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

Boy Next Door Dungeon Legion Идут войной, если у населения Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит

0: возле
1: Boys Door.
0: Напротив, ты
1: Subject.
0: Полоборота, вся в луче ночного
1: Семена.

0: latex glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
2: похуй.
1: Какая
0: latex glove.
1: Yes. Такую.
0: This thing
1: с другим я знаю.
0: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
0: так dick.
1: Не провожу я. Жжет
0: my ass.
1: Сильнее огня. Не моя.

0: Latex Club.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: бомба.
1: Какая.
0: Latex Club.
1: Бес. Такую.

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fist in my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.

0: Yes, oi.
1: Nas coming.
2: Нашо только
1: гачи.
2: Выгодно.
1: Гачи.
2: Про гачи.
1: Не
2: знает никто на
1: 600.
2: Я так зашел. Только
1: ass.
2: Я иду вдаль.
1: Coming.
2: Но край будто вода. И в твоих.
1: Ain't no.
2: Навсегда.
3: Ben Billy Harrington.
1: Ain't no.
0: Dark on.
1: Ain't no.
0: Let's.
4: Real boys.
3: Billy.
1: Ain't no.
0: Dark on.
1: Ain't no.
0: Let's.
4: Real.

0: Ты к какому группу уважаешь? Ты к какому группу уважаешь?
1: Я не пятна, смотри. Да, хуя, что ли? Я ненавижу Кинг-Конга Пугачёва.
2: Билли Харрингтон.
3: Пока
4: базарят про нас, мы делаем биг.
5: Come.

0: Не растерялся, взял его за
1: как.
0: Бокал, кубок мира. Ну шо осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: suck some fat cock. Come.
1: По рукам телефон, на все голоса говорит fuck you.
0: Come.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Oh, you gay ass, damn you now. It's my car.
1: Но странный слух зовет
0: Dungeon.

0: boy next door. Fisting you.
1: И потом напнёт, а потом начнёт.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Bondage. Bondage.
1: Всех на свете наши.
0: Anal. Lube it. Boy next door.
1: Right. Не сегодня.
0: Feet are coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркими.
0: Gay party.

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latex.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: Именно.
1: Я стану пахнуть, слышь, если слегка.
2: Do anal.
1: Останемся до ночи, смотри, какой.
3: Gay website.
1: Делаю его.
3: Oui, oui.
1: Хотя бы на сегодня, сегодня.
2: Just anal.

0: будет кругом светить, может быть вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

Любил ли я себя, я разлагавшийся. Я покалечивший. Хватит bondage. Затравленный как. Я был в себе жесток, мы опоздали на вот. Но нахер.

0: поговорить с Усумом на канале.
1: Do anal.
0: Покупаешь что старинный. Тебя знает даже.
1: Big
0: у тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Мистер Ахвард.

0: Boy.
1: Maybe you and I should settle it right here on the ring. Oh, yeah? Yeah. You gotta wrestle our ass.
2: Бля, я не знаю, сейчас я сделаю, короче, очередную даунскую хуйню. 10, 3, 3.

0: придется заплатить им. Прикинь, мэм. Anal. Пизда. Glory hole. Dungeon. Лекий будто. Bad cock. Встретил. Master. Пизда. Я Jabroni. Как? Jabroni. Я Jabroni.
1: Oh my god.
2: Come on, sir. Please. Come on.
3: Ah, shit. Hasta la vista, baby. Check.

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семен
0: пиздуй обратно.
1: Dungeon.
0: Ты ищешь то, чем я сэк. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал.
1: Full master. Full master.
0: Ты...

0: Lily Herring.
1: Ass we can. Suck dick.
0: It's spanking.
2: Fisting.
3: Gay party.
4: Fat cock.
3: Penetration.
1: My dick so deep.
5: Что ничего плохого в этот мир просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
6: Я и моя банда.
2: Fisting.
6: Любила.
4: Семена.
6: Отдавала.
2: Bondage sex party.
6: Я и

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

existing. Загаданный залбом, багажник. Fucking deep. В сети родной. Next door. Day. Ватышник. Не важно какой марки, а будли внизки. Bondage. Или стоят разворки. Oh shit. Swallow semen. Пусть коп еще поспит. Откройте дверь. Мастер Майк. Так. Сегодняшний программ. Ау, выкатывает. Boy next door.

0: тысяч. Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог

0: do it. Stop, shut it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю, что...

0: грязь всего.
1: Swallow my cum.
0: Идет по пятам. Чужие сомкнулся
2: door,
0: и бесится. Чужие сомкнулся
2: door,
0: и бесится. Десятки
1: fingers.

0: Не слушай,
1: ой,
0: обидится Бандит, чужая страна.
2: This day is Green Hollow Park.
0: Они всем
2: Subject
0: на утро. Легко.
2: This day is Green Hollow Park.
0: Они всем
2: Subject
0: на утро.

0: I'll come over to you. Don't stop. I'll come over you.
1: Та крепче
0: Swallow my cum.
1: Вриваясь во вражеский
0: Ass
1: Наш
0: Horny
2: Скачи
0: Как
1: Мы
0: Coming
1: Домой Наш
0: Horny
2: Скачи
0: Как
1: Мы
0: Coming
1: Домой

0: Ассоциации.
1: Ему спотливый, сосуд спотливый. Если нет,
0: Dungeon.
1: Значит нет.
0: Anal.
1: Семен. И все мои братки.
0: Skateboard.
1: Об этом в курсе. Сидят.
0: Horny.
1: Боюсь. Иду.
0: Gay.
1: Покупает.
0: Latex.
1: Я обретаю.
0: Семен.
1: Я получаю.
0: Bucks.

Boy Next Door. Я за устаж ты бросил. This thing ass. Я поднялась рука. Boy Next Door. Я за ты оставил. Suck some dick. Чужака. Boy Next Door. Я за

0: Бухой. Да как?
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: success.
1: Demon.
2: Слушай, давайте ставим что-нибудь, а? Так, значит, первые такие.

0: в этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
1: I don't do anal. I don't do anal.